0: Valencia.
1: A sem se filmar no a tua Radio 6 vs 10. Слушай радио 6 без 10, само в радио.